0: Это меня звали, 103, значит.
1: 103, значит, это речь о чем?
0: Гуадалахара, buenas noches, 103, 76, меня сигнал, 2, на izquierda. Autorizado a utilizar 2 9 izquierda, volaris 1397.